Кто такие последователи? Порой нам кажется, что следование за чем-то или за кем-то – это исключительно наш выбор. Хотим – следуем, хотим – нет. Однако мы можем сильно ошибаться. Ни один из апостолов не принимал своего собственного решения, чтобы следовать за Христом. Только когда сам Спаситель призывал следовать за Ним, люди могли это сделать. Но могли и не делать. Вот в чем особенность. Мы не можем решить последовать за Христом сами, а вот отказаться можем. Таким образом, для последователя нужен призывающий. Были люди, заявлявшие Христу о решении идти за Ним, но каждому из них Спаситель указывал на проблему, что стало бы для них препятствием. Кто-то смутился бы многими неудобствами, кто-то искал бы свои выгоды, иные оказались бы неверными по причине увлечения этим миром. Для Сына Человеческого не было цели набрать толпу людей, среди множества которых Он возвышал бы свое эго-лидера. Никогда Спаситель в этом не нуждался. Но, встречая человека, Христос предлагал ему отношения. Отношения любви, где есть доверие, забота и радость общения. Если для нас звучит призыв следовать

0: смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете
2: «Христианское радио».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 2 августа, и наша тема сегодня — «Дары благодати». Место Писания — первое послание Петра, 4 глава, 10 стих. Я люблю этот стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил». Слово «дар» — греческое слово «харизма», которое происходит от слова «харис». «Харис» — благодать. Фактически, это слово описывает сверхъестественное прикосновение богов. Во множественном числе, потому что изначально это слово было языческим. И когда кто-то из язычников получал харис, прикосновение богов, это наделяло их способностью отличаться от других. Они вели себя по-другому, поступали по-другому. Они даже обладали сверхъестественными способностями, потому что получали харис, благодать от богов. Именно в таком значении это слово использовали в Новом Завете с той лишь разницей, что к нам прикоснулся харис, реальный Бог. Когда Бог касается, Он наделяет нас харизмой. Эта благодать дает способности. И в этом стихе написано, что когда мы получаем харизму, дар благодати, на нас ложится ответственность служить друг другу. Что ж, настало время вам определить свою харизму, данный благодатью дар, который Бог поместил в вашу жизнь, и начать использовать его для служения людям. Подумайте об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, кто несет ответственность за ведение. Уста священника должны хранить ведение, потому что он вестник Господа Саваофа. Пророк Малахия 2:7. «Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною». Осия 4:6. Священник поставляется для того, чтобы принимать от Бога и передавать людям ведение. Отсутствие или даже недостаток ведения разрушает церковные собрания, священников превращает в манипуляторов, а лидеров в диктаторов. Прежде всего, важно понимать принципиальную разницу между правителем, тем, кто правит, и управляющим делами. В своем большинстве современная литература и учебные программы в христианских образовательных структурах преподают менеджмент и лидерство с мирской точки зрения, потому что признают способность целеполагания самым отличительным качеством лидера, то есть способность полагать цели. Акцент, получается, смещен с откровения, что есть ведение от Бога, на якобы веру человека, как самый мощный потенциал в человеке. Такое положение вещей не оставляет места для проявления воли Божией, то есть личного водительства Святым Духом и послушания Богу, что является как раз самым важным в духовном руководстве Церковью Иисуса Христа, в которой никто иной, как сам Бог, является правителем, полагающим цели перед нами, а мы выступаем только в роли управителей Его делами. «Когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Евангелие Луки, 17 глава, с 9 по 10 стихи. Ни одна форма управления церковью не может быть оправданной, если она начинает ограничивать или повреждать направление, заданное Богом. Управлять – это и есть вести в определенном направлении. Если же управление церковью – это функция человека, то направление – это прерогатива Бога. В этом и заключается отличие правителя от управителя. Пусть эти короткие наблюдения сопровождают вас в течение этого дня. До свидания, до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 2 августа. Как приобретать мудрость? Если вы обратитесь, покаетесь и услышите мое обличение, я, мудрость, изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Притчи 1.23. Расширенный перевод Библии. Нам всем необходимо молиться и следовать Божьим указаниям и наставлениям. Послушание – это не то, что мы делаем время от времени. Послушание должно стать нашим образом жизни. Существует разница между теми, кто хочет повиноваться Богу постоянно, и теми, кто готов проявить послушание только чтобы выбраться из проблем. Бог, безусловно, помогает людям найти выход из трудной ситуации, но Он дарит свои щедрые благословения лишь тем, кто целиком посвящает Ему свою жизнь и проявляет послушание каждый день. Единственный путь к подлинному миру – это послушание Богу. Часто люди слушаются Бога в серьезных вопросах, но при этом не понимают, что послушание в мелочах также влияет на те планы, которые Он хочет осуществить в их жизни. В Библии ясно сказано, что если мы неверны в малом, нам не доверят что-то большее. Смотрите Евангелие от Луки 19:17. Бог не возложит на наши плечи серьезную ответственность, если мы не проявляем послушание в мелочах. Я настоятельно советую вам слушаться Бога даже в самых незначительных вопросах. Брат Лоренс, монах, живший в XVI веке, был известен тем, что всегда находился в Божьем присутствии. Он говорил, что с удовольствием поднимет с земли соломинку, если это угодно Богу. В сегодняшнем стихе Бог говорит, что возвестит нам свои слова, если мы выслушаем Его обличение. Если мы будем следовать за Ним и охотно исполнять любые мелочи, о которых Он попросит, Он откроет нам свою мудрость, и мы получим такие чудесные откровения, о которых и не мечтали. Божье слово на сегодня. Если вы верны в малом, Бог поручит вам что-то серьезное. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, рад ли Бог добру неверующих людей? Ведь есть люди, не знающие Бога, но которые делают добро совершенно бескорыстно, не думая о себе. Так называемые альтруисты.
1: Действительно, таких людей достаточно много на земле. И когда мы говорим о том, как Бог относится к ним, то вот слово «рад ли он этому добру или не рад», оно не вполне точно характеризует его отношение. Но давайте по порядку. Сначала, чему радуется Бог? Посмотрим на этот вопрос. У Бога в действительности есть целая система законов, которые, очевидно, существуют. Мы видим законы физики, мы видим законы математики, мы видим законы, по которым развивается растительный мир, мы видим, как функционирует человек. Это, безусловно, целая совокупность самых разных законов. И об этих законах сказано о том, что они утверждены на Божьей истине. Или Божья истина утверждает все эти законы. Точно такие же законы существуют и в вопросах этики и морали. То есть в вопросах то, что хорошо и плохо, то, что правильно и неправильно. Мы видим об этом много сказано в Священном Писании. Именно Бог является автором всех этих законов, именно Он является источником всего этого. Так вот, каждый раз, когда человек делает что-либо, соответствующее этим законам, то это, естественно, входит в гармонию с общим Божьим намерением. Ну, например, когда мы говорим о том, что человек пытается противостоять законам физическим, это всегда плохо для него заканчивается. Например, когда человек не учитывает силу земного притяжения, то он может разбить нос, когда он споткнется. Или же, когда конструкторы не учитывают какие-то законы физики, то их проект не будет иметь успеха. По простой причине они вошли в противоречие с законами Божьими. Бог установил законы 2×2=4, или же силу земного притяжения, или какие-то другие законы. И всякий, кто пытается оспорить их или жить против них, он не будет иметь успех. Вот точно так же и с вопросами этическими и духовными. Например, если Библия ясно говорит «почитай отца и мать, и будешь долголетен», то есть ты будешь иметь успех в своей жизни, то все люди, независимо от того, верующие они или неверующие, если они в своей жизни исполняют этот принцип, они будут иметь успех в этой сфере своей жизни. Точно так мы можем сказать и о многих экономических законах. Посмотрите законы «не кради», «не лжесвидетельствуй», которые являются частью 10 заповедей. В тех сферах или в том обществе, или в той части земли, где общество уважает эти законы, их экономические взаимоотношения будут намного лучше, чем то общество, которое игнорирует эти данные Богом принципы. Таким образом, мы точно знаем, что если человек по какой-то причине, он может даже не осознавать это, он может это делать не по причине того, что он верует в Бога, но он соответствует в какой-то части своей деятельности Божьим законам, это, конечно же, входит в большей степени с Божьим планом.

0: планом для созданного его мира. Но при этом нам нужно помнить один очень важный фактор. Когда мы говорим о людях, делающих добро, или мы говорим о людях, которые не думают о себе, делают что-то ради блага других, здесь есть куда более важный вопрос. Это отношение этих людей к автору этих законов. Отношение этих людей к тому, кто и определил, что вот это есть добро. Если люди, которые сделали очень много добра, и они были очень большими альтруистами, они продолжают во всем этом, где-то подсознательно, совершенно, может быть, даже не думая об этом, но где-то подсознательно делать это ради того, чтобы подчеркнуть, что человек сам по себе хорош, что человек и без Бога может быть человеком, который устраивает добрую жизнь, что человек и своими собственными силами может построить, ну, если не рай на земле, то хотя бы что-либо подобное раю. В этом случае внутреннее отношение этих людей, отношение противления Богу, оно является куда более серьезной проблемой. Таким образом, мы можем иметь людей, у которых очень хорошие экономические отношения и очень хорошие отношения в семье даже. Но эти люди, они продолжают оставаться врагами Богу. Они продолжают быть в территории, которую Библия называет властью сатаны. Это территория людей, которые живут сознательно или подсознательно, утверждением самих себя и противопоставлением самих себя Богу.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если у вас есть желание больше узнать о том, что говорит Библия, вы можете посетить наш сайт slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

Христианские притчи. Так было угодно Богу. Святому старцу во время болезни брат влил в пищу вместо меда льняное масло, которое очень вредно. Однако же старец ничего не сказал, но ел молча и в первый, и во второй раз, и нисколько не укорил служившего ему брата, не сказал, что он небрежен, и не только не сказал этого, но даже ни одним словом не опечалил его. Когда же брат узнал, что он сделал, и начал скорбеть, говоря: «Я убил тебя, Авва, и ты возложил этот грех на меня тем, что промолчал», тот с кротостью отвечал: «Не скорби, чадо, если бы Богу угодно было, чтобы я ел мед, то ты влил бы мне меда».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».
1: Мошенники. Как много разных историй ходит из уст в уста, рассказанных в интернете, описанных в популярных книгах, где одни люди легко и непринужденно вводят в заблуждение других, изымая у них последние кровные 500 рублей. Возникает вопрос, почему им так легко дается их ремесло? Отчего мы так доверчивы? Мы можем рассказывать другим, что нас на мякине не провести, а в боевой обстановке потеряемся и сдадимся коварному врагу в руки. Есть такое ощущение, что это неспроста. Внутри нас находятся предатели, которые сдают нашу оборону любому хитрецу, продающему чистый воздух Неаполя. Наш разум готов бодрствовать, но некоторые эмоции разбивают любую убежденность. Кто же они, эти предатели? Нам нужно сделать из них настоящих патриотов нас самих, предотвратив потерю всего ценного, что мы имеем. Пожалуйста, это страх, что парализует наш рассудок, а мог бы держать наше внимание на Боге, или лесть, что могла бы ободрять нас, а на деле держит заблуждение. Непрощение, гнев, разочарование, чувство вины, азартность, высокомерие – есть еще другие эмоции и качества внутри, что предадут нас кому угодно, кто сможет зацепить нас за них. Нам нужно больше доверять Слову Христову, библейской заповеди. Это одно, что может остановить мошенников и внутри, и снаружи. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий, дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Итак, Евреям 11 глава, 21 стих. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Это место Священного Писания всегда привлекало меня своей загадкой. В чем же суть благословений Иакова над своими внуками? Что необычного произошло в этот момент? Где здесь понадобилась особая вера патриарха? И что значит для нас этот удивительный пример? Библейская история, предваряя данное событие, повествует о сыне Иакова, Иосифе, который, обретя у фараона милость за свой дар толкователя снов и грамотного управленца, обзавелся семьей и родил двух сыновей. Вот как это было. До наступления годов голода у Иосифа родились два сына, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского, и нарек Иосиф имя первенцу Манасия, потому что, говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А другому нарек имя Ефрем, потому что, говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Бытие 41 глава, 50-52 стих. Надо вспомнить также, что этих двоих детей Иосифа Иаков забрал себе вместо самого потерянного и оплаканного Иосифа. Вот эти два мальчика и встали в последние дни Иакова пред его лицом за благословением. Одного звали Манасия, что значит «заставляющий забыть скорбь», а другого Ефрем, что значит «плодовитый». И вот, в момент молитвы благословения, Иаков кладет свою правую руку на младшего Ефрема, тем самым делая его в благословении выше Манасии. Чем же заслужил самый младший из сыновей патриарха наибольшее преимущество? Может быть, Иаков вспоминал себя, молодого, покупающего первородство у брата, а затем у постели больного отца, крадущего его благословение, потому что он так в нем нуждался. Может и так. Иаков, пожалуй, прочно усвоил и уверовал, и верой своей утвердил, что и первенство, и благословение будет отдано тем, кто будет жаждать его более. Чья жажда? И полученное благословение раскроет заложенный Богом потенциал и в харизме даров, и в большом потомстве. Иаков жаждал благословения, Иосиф мечтал о нем. Ефрем получил его как носитель того же жаждущего сердца. Имя его Ефрем, плодовитый, только в подтверждение. С того времени в Израиле было принято говорить: «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасии», и поставил Ефрема выше Манасии. Манасия не был забыт у Бога, но имя Ефрем стало вторым именем всего израильского народа, той его части, что состояла из 10 колен. Воистину, жаждущие благословения его получат, а получив, передадут другим, кто более прочих жаждет и принесет много плода, распространяя благословение Господне далее. Давайте размышлять об этом.

Привет, это Ликбез MCLZ. Рядом со мной Денис и дядя Вова. Мы на радио, на радио Пилигрим. Ты с нами? Мы в эфире, поехали!

0: Телеграм.
1: Здравствуйте, здравствуйте! В эфире программа «Бодрое утро». Ее ведущие Владимир и Денис. Мы вещаем для тех, кто еще спит, для того, чтобы вы проснулись в конце-то концов. Оделись, обулись, тапочки натянули, чаек, кофе, там кто любит, пирожки. И, друзья, давайте договоримся так. Если вы нас слышите, сделайте.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 2 августа. Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Книга Притч, 18 глава, 10 стих. Возлюбленные, это место Писания является одним из самых прекрасных мест Библии, которое, как путеводитель, показывает, куда идти и где находить безопасное убежище. В Соединенных Штатах, в тех штатах, где часто бывают торнадо, под домами принято обязательно строить подвалы, в которых можно вместе со своей семьей укрыться во время бури. Только там можно оставаться в живых, даже если полностью будет разрушен весь дом. Во время войн люди укрывались в бомбоубежищах, защищались от воздушных атак противника. Подобно этому, убежищем нашей жизни является имя Господа Иисуса Христа. Если мы верим во имя Господа Иисуса Христа, что означает спасение, то поспешим укрыться в нем не только тогда, когда угроза от ада, но и от всех негативных жизненных обстоятельств. Если мы веруем во имя Иисуса Христа, что означает спасение, то поспешим укрыться в нем не только от ада, но и от всех негативных жизненных обстоятельств. Возможно, вы нуждаетесь в спасении от бедности или от болезни, или от семейных проблем. Мы должны осознавать, какая великая избавляющая сила заключена в имени Иисуса Христа. Тогда будем всегда находить защиту и безопасность в нем. Господь да благословит вас. Аминь.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Радио «Пилигрим».

тиши ночной.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 32. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал, будто груды морские воды, положил бездны в хранилище. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек. Помышления сердца Его в род и род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства. Исполина не защитит великая сила. Не надежен конь для спасения, не избавит великую силу и своею. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа. Он – помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали». Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Глава 4. Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Итак, непокорный не покорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубы Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем, и так утешайте друг друга сими словами».
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 17. Пророчество о Дамаске. «Вот Дамаск исключается из числа городов и будет грудой развален. Города араерские будут покинуты, останутся для стад, которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их. Не станет твердыни Ефремовой и царства Дамасского с остальной Сирией. С ними будет то же, что со славой сынов Израиля, говорит Господь Саваоф. И будет в тот день умолиться слава Якова, и тучное тело его сделается тощим. То же будет, что по собрании хлеба жнецом, когда рука его пожнет колостья, и когда соберут колостья в долине Рефаимской». И останется у него, как бывает при обивании маслин,

Оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло, и чтобы посеянное тобою рано расцвело. Но в день собирания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая. Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море. Рев племен, они ревут, как ревут сильные воды. Ревут народы, как ревут сильные воды. Но он погрозил им, и они далеко побежали, и были гонимы, как прах по горам от ветра, и как пыль от вихря. Вечер. И вот ужас, и прежде утра уже нет его. Такова участь грабителей наших, жребий разорителей наших. Глава 18. Горе земле, осеняющей крыльями по ту сторону рек Ефиопских, посылающей послов по морю и в папировых судах по водам. Идите, быстрые послы, к народу крепкому и бодрому, к народу страшному от начала и до ныне, к народу рослому и все попирающему, которого землю разрезывают реки. Все вы, населяющие вселенную и живущую на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горах, и когда загремит труба, слушайте. Ибо так Господь сказал мне: я спокойно смотрю из жилища моего, как светлая теплота после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя. Ибо прежде собирания винограда, когда он отцветет, и гроздь начнет созревать, он отрежет ножом ветви и отнимет, и отрубит отрасли». И оставят все хищным птицам на горах и зверям полевым, и птицы будут проводить там лето, а все звери полевые будут зимовать там. В то время будет принесен дар Господу Саваофу от народа крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и до ныне, от народа рослого и все попирающего, которого землю разрезывают реки, к месту имени Господа Саваофа на гору Сион.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим».

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.

Псалом 5. Услышь, Господь, слова мои, уразумей все помышления. Я встану рано, до зари, и вознесу Тебе моленья, всем сердцем пламенно любя. Приди скорей, я жду Тебя. Ты ненавидишь беззаконных, и образ жизни их пустой, страстями мира увлеченных среди обители земной. Они живут, не зная рая, в бесплодных поисках блуждая, ни днем, ни темными ночами не устоит перед тобой ни грешник с праздными речами, ни льстец с коварной душой. Пусть тех, кто втайне точит нож, погубит собственная ложь. А я войду в твои чертоги и в храме низко поклонюсь, и с верой в сердце помолюсь. Путеводи меня в дороге, тогда узрят мои враги, как тверды праведных шаги. Забыв твое святое слово, они сокрыли в сердце месть. Они заранее готовы сказать изысканную лесть. Гортань же их — открытый гроб, и вяжут из нечести сноп. Не будет грешным оправдания за их неверие в благодать, а те, в ком твердо упование, не перестанут ликовать. Защитой крепкой ты венчаешь и праведных благословляешь.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты –

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников. Боливарианская республика Венесуэла. Венесуэла поражает не только великолепием своей природы, но и ее разнообразием. От высочайших гор до глубин океана, от саванн до тропических джунглей. Тем не менее, это наиболее урбанизированная страна Латинской Америки. Жители городов привыкли к быстрому питанию, хотя традиции национальной венесуэльской кухни сформировались под влиянием европейцев, коренного населения Латинской Америки, а также уроженцев стран Африки и Азии. Ни одно употребление пищи в Венесуэле не происходит без блюда под названием «комида криолья». Это закуски, представляющие собой обыкновенную лепешку из кукурузы, в которую заворачиваются всевозможные начинки – мясо, овощи, рыба или сыр. Часто обычные венесуэльцы используют лепешки в качестве съедобной ложки для жидких блюд, соусов или в качестве хлеба. Они настолько популярны в стране, что в венесуэльских городах существуют специальные лавочки, специализирующиеся на производстве этих лепешек. Население Венесуэлы – мясоеды. И одним их из ярких представителей является пабелин криолью. Это вкусная смесь из риса, бобов, говядины и обжаренных бананов. Венесуэла – морская страна, что нашло свое подтверждение – в широком ассортименте морепродуктов и блюд, приготовленных из них, которые встречаются в местной кухне. Классический эрбидо – рыбный суп с добавлением овощей и местными кореньями с говядиной и мясом птицы. Принято считать, что в водоемах Венесуэлы обитает лучшая на планете по вкусовым качествам форель. Она готовится повсеместно. Кроме нее можно встретить блюда из группера, морского окуня или дорадо. В местной кухне даже готовится пиранья. Кроме блюд кухни, считающейся для Венесуэлы традиционной, местные коренные индейцы употребляют в пищу такие дары природы, от которых европейца охватит шок. К примеру, знаменитое желе, готовящееся из муравьев, или жареное мясо змеи. В качестве угощения используются обжаренные тараканы или личинки разнообразных жуков, богатые натуральным белком. Очень специфическим блюдом является мороко. Это мясо земляной черепахи. Оно очень нежно и с особенным вкусом. Его, как правило, жарят или используют при приготовлении рагу. Венесуэльцы проводят в семье гораздо больше свободного времени, чем даже жители соседних испаноговорящих стран. Причем часто даже мужчины отказываются от своих традиционных увлечений в пользу детей и дома, считая это вполне нормальным и даже гордясь количеством времени, уделенным домашнему очагу. Главный центр всей местной жизни – семья. Венесуэла – католическая страна, поэтому многие местные традиции основаны на соблюдении христианских норм поведения. Свадебная церемония напрямую связана с благословением церкви. Жених спрашивает разрешение на свадьбу у крестного отца невесты, крестный должен благословить молодых на счастливую семейную жизнь. Перерыв между церемонией заключения гражданского брака и венчанием составляет 2 недели – причем последнее проходит более масштабно и ярко. В конце вечера молодожены должны аккуратно сбежать. Если никто не заметит, впереди у них счастливая жизнь. В целом же в Венесуэле, как и в большинстве стран не первого мира, свадьбы отличаются в зависимости от материального состояния людей. Венесуэльские дома населены, как правило, 3 поколениями людей. Самое старшее поколение очень почитаемо. В то же время на плечи бабушек и дедушек ложится забота о внуках и организация отдыха всех членов семьи. Церковь является центром политической, культурной и духовной жизни, а священник обычно пользуется в общине непререкаемым авторитетом. В изолированных внутренних областях все еще практикуются древние племенные верования, и система ценностей заметно отличается от привычных европейцу догм. При этом венесуэльцы очень терпимы к культурным и расовым различиям, а смешанные браки чрезвычайно распространены, что привело к формированию самобытной многокультурной нации. Согласно Конституции 1999 года, Венесуэла является светским государством, в котором гарантируется религиозная свобода. Церковь отделена от государства и является независимым институтом. Большинство населения Венесуэлы относят себя к римско-католической церкви, в рамках которой у местного населения существует культ Марии Леонсы, не признаваемый католической церковью. Также с 2006 года действует реформированная католическая церковь Венесуэлы. Ее священниками являются клирики, запрещенные в служении католическими епископами за разные канонические нарушения. Большинство протестантов страны – пятидесятники. В современном венесуэльском обществе традиционные ценности конкурируют с мирскими ценностями и нормами, постепенно уступая им. Венесуэльцы имеют своеобразное отношение к времени, утверждая даже, что они живут в венесуэльском времени. В стране редко кто куда торопится, обслуживание в ресторанах неспешное, а беседа длинна и пространна. Зато деловые вопросы решаются очень быстро, пунктуальность ценится достаточно высоко, а беседу всегда закончат так основательно, как будто никогда больше с этим человеком не увидятся. В отношениях между собой венесуэльцы подчеркнуто вежливы и корректны, свойственного многим латиноамериканским странам панибратства нет. Вот такова интересная и неповторимая страна Венесуэла.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Даже если вы умирающий от жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио «Пилигрим».
3: Части меня, мой голос как твой, и он части.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса взаимосвязи с друг другом, то есть нашей созависимости в теле церкви. Беседуя однажды с человеком на 40-й день его поста, я был удивлен, к какому выводу он пришел в результате такого изнурительного опыта. Он сказал: «Мы даже не представляем себе, какой бунтарь живет внутри каждого из нас». Смирение начинается с признания высшей власти. Легко под высшей властью подразумевать Бога, но я сейчас говорю об отце и матери в доме, муже в семье, пастыре в церкви. Независимость – это первый признак того, что человек или там церковь, деноминация оказался за пределами Божьего замысла, выпал из его определения или, возможно, никогда не был в нем. Формальности здесь ни при чем. Ценна духовная наследственность, причастность к корням. Мы же не с луны свалились. Мы не начали что-то самостоятельное или отдельное, но продолжаем труд других людей, то есть наших предшественников. Создание чего-либо независимого не только невозможно теоретически, потому что, наконец, мы чьи-то дети, кто-то нас родил, но невозможно и практически, потому что никогда в одиночку мы не родим своих детей, надо быть с кем-то в сотрудничестве. У Бога существует большое поле труда, так что никому не угрожает остаться безработным. Можно примкнуть к любому делу, на любом участке работы и стать частью общего видения, именно частью целого. В этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Христос говорит: «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Евангелие Иоанна, 4 глава, 37 и 38 стихи. Когда с этой вершины оглянешься на своих предшественников, увидишь целое облако свидетелей, которые смотрят на тебя с великими надеждами, вверяя в твои руки достояние своих многовековых чаяний и ожиданий. Боже мой, как стыдно на их наследии создавать свой личный бренд. Чувствуешь себя последним подлецом, блудным сыном, который, собрав все отцовское имение, пошел в дальнюю страну и там расточил, живя распутно. Не приведи, Господи, спаси и помилуй, спаси и помилуй. Размышляйте над этим в течение всего дня. Благословений вам, всего доброго, до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

взявшись за руки, мы шли по садам. Ярче солнца края его рис. Мне казалось, что я первый.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 2 августа, и наша тема сегодня — «Дары благодати». Место Писания — 1 послание Петра, 4 глава, 10 стих. Я люблю этот стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил». Слово «дар» — греческое слово «харизма», которое происходит от слова «харис». «Харис» — «благодать». Фактически, это слово описывает сверхъестественное прикосновение богов. Во множественном числе, потому что изначально это слово было языческим. И когда кто-то из язычников получал харис, прикосновение богов, это наделяло их способностью отличаться от других. Они вели себя по-другому, поступали по-другому. Они даже обладали сверхъестественными способностями, потому что получали харис, благодать от богов. Именно в таком значении это слово использовали в Новом Завете с той лишь разницей, что к нам прикоснулся харис, реальный бог. Когда бог касается, он наделяет нас харизмой. Эта благодать дает способность. И в этом стихе написано, что когда мы получаем харизму, дар благодати, на нас ложится ответственность служить друг другу. Что ж, настало время вам определить свою харизму, данный благодатью дар, который Бог поместил в вашу жизнь, и начать использовать его для служения людям. Подумайте об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 2 августа. Имя Господа — крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Книга Притч, 18 глава, 10 стих. Возлюбленные, это место Писания является одним из самых прекрасных мест Библии, которое как путеводитель показывает, куда идти и где находить безопасное убежище. В Соединенных Штатах, в тех штатах, где часто бывают торнадо, под домами принято обязательно строить подвалы, в которых можно вместе со своей семьей укрыться во время бури. Только там можно оставаться в живых, даже если полностью будет разрушен весь дом. Во время войн люди укрывались в бомбоубежищах, защищались от воздушных атак противника. Подобно этому, убежищем нашей жизни является имя Господа Иисуса Христа. Если мы верим во имя Господа Иисуса Христа, что означает спасение, то поспешим укрыться в нем не только тогда, когда угроза от ада, но и от всех негативных жизненных обстоятельств. Если мы веруем во имя Иисуса Христа, что означает спасение, то поспешим укрыться в нем не только от ада, но и от всех негативных жизненных обстоятельств. Возможно, вы нуждаетесь в спасении от бедности или от болезни, или от семейных проблем. Мы должны осознавать, какая великая избавляющая сила заключена в имени Иисуса Христа. Тогда будем всегда находить защиту и безопасность в нем. Господь да благословит вас. Аминь.

Я отчет обнуляю. Стены больше не сдержат меня. Люди, тени и чьи-то пустые слова больше не задевают. Небеса выбираю, разрываю томящую цепь. Вечность моей крови — это главная цель. Это

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 2 августа. Как приобретать мудрость? Если вы обратитесь, покаетесь и услышите мое обличение, я, мудрость, изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Притчи 1.23. Расширенный перевод Библии. Нам всем необходимо молиться и следовать Божьим указаниям и наставлениям. Послушание – это не то, что мы делаем время от времени. Послушание должно стать нашим образом жизни. Существует разница между теми, кто хочет повиноваться Богу постоянно, и теми, кто готов проявить послушание только чтобы выбраться из проблем. Бог, безусловно, помогает людям найти выход из трудной ситуации, но Он дарит свои щедрые благословения лишь тем, кто целиком посвящает ему свою жизнь и проявляет послушание каждый день. Единственный путь к подлинному миру – это послушание Богу. Часто люди слушаются Бога в серьезных вопросах, но при этом не понимают, что послушание в мелочах также влияет на те планы, которые Он хочет осуществить в их жизни. В Библии ясно сказано, что если мы не верны в малом, нам не доверят что-то большее. Смотрите Евангелие от Луки 19.17. Бог не возложит на наши плечи серьезную ответственность, если мы не проявляем послушание в мелочах. Я настоятельно советую вам слушаться Бога даже в самых незначительных вопросах. Брат Лоренс, монах, живший в XVI веке, был известен тем, что всегда находился в Божьем присутствии. Он говорил, что с удовольствием поднимет с земли соломинку, если это угодно Богу. В сегодняшнем стихе Бог говорит, что возвестит нам свои слова, если мы выслушаем Его обличение. Если мы будем следовать за Ним и охотно исполнять любые мелочи, о которых Он попросит, Он откроет нам свою мудрость, и мы получим такие чудесные откровения, о которых и не мечтали. Божье слово на сегодня. Если вы верны в малом, Бог поручит вам что-то серьезное. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов, а на ваши вопросы продолжает отвечать Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, кто будет в раю?
1: Это очень важный вопрос. Дело в том, что быть в раю и быть спасенным – это одно и то же. Священное Писание говорит нам о двух местах, в котором люди будут проводить вечность. Одно из них – это рай, как его принято называть в народе, а точнее Библия называет его Новый Иерусалим, Новое Небо. Это место, где Бог будет пребывать со спасенными людьми на протяжении всей вечности. И второе место – это озеро Огненное. Об обоих этих местах сказано достаточно конкретно. Ключевую роль в этом вопросе играет наша принадлежность к списку спасенных. В 21 главе, или точнее в 20 главе книги Откровения сказано о великом белом престоле, о месте последнего суда, которое будет играть решающую роль в судьбе каждого человека, в его вечной судьбе. Здесь сказано следующее, 12 стих. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». То есть здесь ясно сказано о том, кто будет в месте вечного мучения. Это место принято называть адом, но мы видим, что и ад, в свою очередь, был ввержен в озеро Огненное. То есть это место вечного отделения от Бога, место вечного мучения, которое представлено здесь, что все люди, кто не был записан в книге жизни Агнца, то есть в книге жизни, которая основана на Голгофской жертве Иисуса Христа, которая подтверждает факт спасения конкретной человеческой души. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, кто же будет в раю. В раю будут все, кто записан в книге жизни Агнца. И ниже немножечко мы читаем об этих людях, характеристику этих людей. Здесь сказано в 21 главе: «Услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Вот эта фраза, «Он будет, они будут Его народом, и Сам Бог будет Богом их», эта фраза употребляется в Священном Писании очень часто, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. И она всегда применяется по отношению к участникам Завета, то есть особых заветных отношений с Богом. Бог говорил об этом еще в Ветхом Завете, когда представлял народу Синайский Завет, когда говорил об условиях, на основании которых люди могут иметь общение с Ним. Потом мы встречаем повторение этого в пророческих книгах, и потом Иисус Христос об этом говорит. И вот здесь мы видим финальную реализацию этого обетования. Оно связано с принадлежностью Богу, которая стала возможным через Иисуса Христа. То есть в раю будут все люди, о которых сказано, что они куплены дорогою ценою, то есть кровью Агнца. Все люди, которые искуплены от греха и погибели, которые освобождены от власти дьявола. В послании к Колоссянам в 1 главе сказано о том, что Бог освобождает нас Иисусом Христом от власти тьмы, от власти дьявола и вводит в царство возлюбленного Сына Своего. Таким образом, мы можем с абсолютной уверенностью сказать, что рай – это место для тех людей, которые спасены Голгофской жертвой Иисуса Христа, которую они воспринимают посредством своей личной веры в Иисуса Христа как в Мессию, как в Спасителя, посланного Богом, и как их Господа, их Господина их жизни. Поэтому рай – это место полной гармонии. Поэтому рай – это место, о котором сказано: «И отрет Бог всякую слезу с глаз, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло, и сказал сидящий на престоле: вот творю все новое». То есть это место, в котором будут находиться души, обновленные спасающей силой Иисуса Христа и Духа Святого, который практически применяет искупление для каждой конкретной души.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если у вас есть желание больше узнать о том, что говорит Библия, вы можете посетить наш сайт slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

0: Библейский портал экзегет.ру представляет.
1: Двадцать первая глава «Деяния апостолов», перевод Международного библейского общества. Павел приезжает в Иерусалим, долго и подробно он путешествует, и смотрите, это же не путевые заметки, это там не клуб кинопутешественников, не какие-то там рассказы о дальних странах, это история церкви, да? И лишних деталей нет. И вот пока Павел путешествует, подробно описано, как он там в предыдущей главе расставался со старейшинами Эфеса, причем даже не заезжая в Эфес, в Милете он с ними встречался, какие он давал наставления. Вот как Бог и люди собирают церковь из разных людей, разных общин, разных традиций, разных представлений, разных обрядов. Вот, наконец, возникает ситуация жесткого противостояния. Но не по инициативе Павла или его учеников. Расставшись с ними, ну, вот с теми, кого они оставили в Милете, мы вышли в море и направились прямо на остров Кос. На следующий день мы прибыли в Родос, и оттуда отправились по Тару. Карты у нас сейчас нету, но просто поверьте, что это такие гавани на пути к Иерусалиму. Там мы нашли корабль, направлявшийся в Финикию, сели на него и отправились дальше. Мы миновали Кипр, оставив его слева и держа курс на Сирию. Мы пристали к берегу в Тире, потому что там наш корабль должен был оставить груз. Тир — крупный финикийский город, до сих пор он есть на территории современного Ливана. В Тире мы нашли учеников и пробыли у них 7 дней. Уже везде христиане, немного, но есть. Они, получив откровение от Духа, о предстоящем начали убеждать Павла не ходить в Иерусалим. Ничего хорошего там тебя не ждет. Вот по человеческому рассуждению не надо бы. Иерусалим — это центр все-таки иудаизма, а Павел уже явно противопоставил себя традиционному иудаизму. И это встречает жесткое сопротивление. Его же били не раз в синагогах, да? А в Иерусалиме что сделают? Но когда подошло время, мы отправились дальше. Все ученики, их жены и дети провожали нас из города. На берегу мы преклонили колени и помолились. Вот что в случае опасности делают, да? Попрощавшись с ними, мы сели на корабль, они возвратились домой. И вы знаете, очень много таких трогательных моментов. Вот в прошлой главе они там плакали при расставании. Здесь жены и дети все выходят на берегу, молятся, вот провожая их, да? Почему? А потому что это не сухая какая-то догматика, это вот жизнь, да? Это вот общение, когда у людей сердце рвется, когда они вот думают о том, что больше не встретятся, может быть, что опасность ждет этого Павла. Продолжив плавание, мы из Тира прибыли в Талимаиду, портовый город. Там мы приветствовали братьев и провели с ними один день. А на следующий день мы отправились в путь и пришли в Кесарию, крупный город в Палестине, и остановились в доме проповедника радостной вести Филиппа, одного из 7 помощников, ну, диаконов, более привычное для нас слово. У него были 4 незамужних дочери, пророчицы. А пророки и пророчицы тогда — это должность, служение в церкви. Да? Куда все это делось, я не знаю, но тогда было. После того, как мы пробыли там много дней, из Иудеи пришел пророк еще один по имени Агав. Он подошел к нам, взял пояс Павла, связал им себя ноги и руки. Такой ветхозаветный жест, символическое действие. Пророк показывает, что произойдет. И сказал: «Святой Дух говорит, так Иудеи в Иерусалиме свяжут и отдадут руки язычников того, кому принадлежит этот пояс». Услышав это, и мы, и местные стали умолять Павла не ходить в Иерусалим. Ну зачем? Зачем нарываться на неприятности? Но Павел на это ответил: «Зачем вы плачете и разрываете мне сердце? Я готов быть не только связанным, но и умереть в Иерусалиме ради имени Господа Иисуса». Когда мы поняли, что он непоколебим в своем решении, мы умолкли, сказав только: «Пусть свершится воля Иисуса». И как бы нагнетается, вот будет арестован. Как, кстати, Христос предсказывает свои страдания, свою смерть в Иерусалиме, так и Павел. Зачем же? Есть какой-то замысел. Узнаем, какой. Мы умолкли, сказав только: «Пусть свершится воля Господа». Затем мы собрались и отправились в Иерусалим. С нами прошли некоторые ученики из Кесарии. Вот важно, что в этом движении Павел увлекает местных христиан в каждом месте, где он бывает, и они идут дальше. То есть это возникает такая волна общения. Да? То есть община не изолирована, они постоянно связаны друг с другом. Они привели нас в дом киприота Манасона, давнего ученика, у которого мы и остановились. И упоминает самые мелкие подробности, где у кого в доме остановились. А это благодарность людям. Вот этот Манасон, как там прежде тиран в училище, которого были, тиран — это имя, может, ничего больше не сделал интересного в своей жизни, но вошел в историю. Вот гостеприимство, в чем его ценность? А ты, может быть, всего лишь на несколько дней приютил кого-то, а это величайший апостол Павел, да, и будут читать тысячелетия спустя этого события о том, как ты это сделал. Когда мы явились в Иерусалим, братья радушно нас приняли. Да, вот вновь эта церковь как семья. На следующий же день Павел вместе с нами пошел к Иакову. Иаков, видимо, руководитель Иерусалимской общины, брат Господень, то есть родственник Иисуса по плоти, ближайший один из них. Там были все старейшины. Павел поприветствовал их и подробно рассказал о том, что Бог сделал среди язычников через его служение. Вот это вот тоже очень важный момент, да, то есть Павел уже устремлен на служение среди язычников, эллинов. Но иудеев он не отбрасывает от себя, он желает, чтобы они тоже все это поняли и узнали. Они выслушали его и прославили Бога. Затем они сказали Павлу: «Брат, ты видишь, сколько тысяч иудеев поверили, и все они ревнители закона». То есть они, во-первых, благодарят за то, что действительно Слово Божие ширится и распространяется, а с другой стороны, у них есть сомнения, и они не боятся их высказать, не боятся обидеть. «А тебе они слышали, что ты учишь иудеев, живущих среди язычников, отступлению от закона Моисея, советуешь не обрезать своих сыновей, вообще не жить по нашим обычаям. Что же делать? Они, конечно, услышат о том, что ты пришел». Смотрите, то есть они оставляют за Павлом эту свободу проповедовать, как он считает нужным. Но возникает соблазн со стороны язычников, иудеев, простите, не принявших Христа. Надо как-то сгладить эту ситуацию. Поэтому сделай, что мы тебе скажем. Среди нас есть 4 человека, принявших обет. Ну, обет назарейства в Ветхом Завете, это описано, уже, может быть, так не называлось, но человек обещал совершить некоторое ритуальное действие в случае, если Бог там, ему чем-то поможет, что-то даст, исцелит от болезни и так далее. Возьми их, пройди вместе с ними обряд очищения и заплати за них, чтобы они могли обрить головы в знак завершения обета. Тогда все увидят, что слухи о тебе неверны, и что ты живешь по закону. То есть демонстративное исполнение одного из требований закона. Что же касается верующих язычников, то мы написали им о нашем решении. Они должны воздерживаться от пищи, принесенной в жертву идолам, от крови, от мяса удушенных животных и от разврата. Вот минимум и хватит. На следующий день Павел взял с собой этих людей и прошел вместе с ними обряд очищения. Затем он вошел в храм и объявил, что когда очищение будет окончено, и когда за каждого из них будет принесена жертва. Вот демонстративно исполнил требования закона, чтобы нельзя было его ни в чем обвинить. Он не провоцирует, он не злит специально местных иудейских недоброжелателей. Но они и сами злятся. На исходе 7 дней несколько иудеев из провинции Азии, увидев Павла в храме, возмутили всю толпу и схватили его с криком: «Израильтяне, помогите! Это тот человек, который повсюду распространяет учение противному нашему закону, народу, нашему закону и нашему храму. Сейчас он к тому же привел в храм греков, чем осквернил его». До этого они в городе видели Павла вместе с Ефесиным Трофимом и предположили, что Павел привел его в храм. То есть голословное обвинение, но, как всегда в таких случаях, главное успеть выкрикнуть обвинение, а потом уже кто поверит, кто не поверит. Весь город пришел в смятение, сбежался народ. Павла схватили, выволокли из храма и сразу же были заперты ворота. Они уже намеревались убить Павла, вообще-то не должны, все-таки римская власть не позволяет самосуда. Значит, намеревались убить Павла, но весть о том, что весь Иерусалим охвачен волнением, дошла до командира римского полка. Он ответственный за порядок. Он сразу же взял несколько солдат и сотников и бросился к толпе. Когда иудеи увидели командира полка и его солдат, они перестали избивать Павла. Командир, подойдя, арестовал Павла и приказал связать его двумя цепями. Ну, на всякий случай. Вот из-за него беспорядки, значит, его мы изолируем. Он спрашивал у народа, кто это такой и что он сделал. Одни в толпе кричали одно, другие другое, и так как при таком шуме он не мог понять ничего определенного, то приказал отвезти Павла в казарму. Когда они уже были на лестнице, толпа стала напирать так, что солдатам пришлось буквально нести Павла. Множество народа шло за ним, крича: «Смерть ему!» Уже перед самым входом в казарму Павел сказал командиру римского полка: «Можно мне сказать тебе что-то?» И дальше такая немножко медийная сцена. «Ты говоришь по-гречески?» — спросил тот. «Значит, ты не тот египтянин, который недавно поднял бунт и вел за собой в пустыню 4000 боевиков?» То есть он его уже принял за какого-то террориста, который там поднял восстание, но тот, очевидно, неграмотный какой-то египтянин, а тут на приличном греческом к нему обратились, значит, это какой-то другой человек. Павел ответил: «Я иудей, старца в Киликии, гражданин крупного города. «Прошу тебя, разреши мне обратиться к народу». Получив разрешение, Павел встал на ступени и жестом призвал народ к тишине. Когда наступила тишина, он заговорил по-еврейски. Вот он пытается последний раз каким-то образом проповедовать этим людям. Ну а что он скажет, об этом у нас 22 глава повествует.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Радио «Пилигрим».

0: нет места страху и тоске твоей.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Доброе духовное. Секрет благополучия. Дорогой мой, я молюсь, чтобы все у тебя было благополучно и чтобы ты был здоров так же, как и благополучна твоя душа. Третье послание Иоанна, 1 глава, 2 стих, новый русский перевод. В начале 2000-х книжные магазины были завалены множеством книг о том, как стать благополучным и добиться успеха. Через некоторое время книги на подобную тему, но уже с христианскими принципами, стали появляться и в христианских книжных магазинах. Люди постоянно ищут секрет благополучия и порой тратят на эти поиски всю жизнь. К сожалению, за поисками этого секрета люди могут потерять благополучие собственной души. Человек может иметь финансовые запасы и при этом жить без мира в сердце и без мира с Богом. По человеческим меркам благополучие связано с богатством и комфортной жизнью. По Божьим стандартам благополучие в первую очередь связано с положением твоей души перед Богом. Именно поэтому апостол Иоанн в своем письме Гаю радуется тому, что тот живет в соответствии с истиной. В этом и заключается главный секрет настоящего благополучия. Твоя душа должна занимать правильное положение перед Богом, иметь мир от Него и быть наполненной истиной. Следи за ее состоянием внимательнее, чем за состоянием своего банковского счета. Когда душа благополучна, человек уже обладает тем, чего невозможно купить за деньги. Молитва на сегодня. Господь, помоги мне заботиться о благополучии своей души. Научи меня жить в соответствии с истиной и беречь отношения с Тобой. Наполняй меня своим словом и помоги мне ценить духовное благополучие выше земного успеха. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
3: Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях.
4: Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
5: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете «Христианское радио». Яков Левин. Сеется семя. Амнистия. У древних греков был праздник Амниста. Слово «амнистия» произошло от этого корня. Один раз в году греки добровольно отказывались от взаимной вражды, судебных тяжб, притязаний и препирательств. Праздник начинался торжественным погребением всех семейных ссор, недоразумений с соседями, всевозможных огорчений, обид и несправедливостей. У христиан древнеапостольской церкви время взаимного прощения связывалось с воспоминаниями смерти Иисуса Христа. У накрытого стола верующие каялись и взаимно прощали друг друга. Вслед за вечерей Господней устраивалась вечеря христианской любви, носившая название Агапы. О, как современен и чрезвычайно нужен был бы именно такой праздник взаимного всепрощения нам, верующим, находящимся во всех странах. А мысль-то ничего.
1: Вечные хиты.

Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Это самое прекрасное, что дал Бог человеку.

0: Псалом 122. Я к небу очи возвожу, к тому, кто правит небесами, и как раба на госпожу смотрю смиренными глазами. Помилуй, Господи, меня, избавь меня от притеснения среди ночи и бела дня. Душа насыщена презрением. Помилуй, Господи, меня.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

Князь сердца.

0: Аудиомысли представляет.
1: Ошибки – обычный мост между опытом и мудростью. Филипп Терц. Единственный человек, который не ошибается, тот, кто никогда ничего не делает. Элеонора Рузвельт. Жизнь не жизнь, пока вы не сделаете ошибку. Джоан Коллинз. Всегда прав тот, кто подозревает, что он ошибается. Испанская пословица. Война – это серия катастроф, которые приводят к победе. Жорж Клемансо. Ошибки великих людей почтенны, поскольку они более плодотворны, чем истины маленького человека. Фридрих Ницше. Большое достоинство человека заключается в его способности исправлять свои ошибки и постоянно делать нового человека из самого себя. Ван Ян Мин.
2: Радио Пилигрим.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Просыпайся. В церковь опоздаю.
1: Столько работы по дому. Давай не пойдем.
0: Ну, давай.
2: Первая заповедь. Да не будет у тебя других богов.
1: Вставай, дорогой, одевайся.
0: Подожди.
3: Сегодня же воскресенье. Сегодня же финал по НТВ. Давай пропустим церковь.
1: Мы же в прошлое воскресенье пропустили.
0: Да ладно, на следующей неделе точно сходим. Смотри, какой сегодня денек, солнышко.
1: Давай пойдем погуляем за город.
0: Давай.
1: Классно.
0: Подожди, а в церковь, получается, опять не пойдем?
1: Но погода же такая, не каждый день будет. Сходим в следующий раз.
3: Ты просыпаешься, дорогая. Пойдем в церковь.
1: Иди один.
0: Почему?
1: Я там никого не знаю. Что там делать?
2: А на каком месте Бог в вашей жизни?
4: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва, при содействии Lifeline Production.

во сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

Спаситель и сила в имени Твоем. Моя крепость искупитель.

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Христианские притчи. Счастливый человек. Был у одного богача все, что желают люди. Миллионы денег и разубранный дворец, и красавица-жена, и сотни слуг, и роскошные обеды, и всякие закуски, и вина, и полная конюшня дорогих коней. И все это так прискучило ему, что он целый день сидел в своих богатых палатах, вздыхал и жаловался на скуку. Только ему было дело и радость, еда. Просыпался он, ждал завтрака, от завтрака ждал обеда, от обеда ужина. Но и этой утехи он скоро лишился. Ел он так много и так сладко, что испортился у него желудок, и позыва на еду не стало. Призвал он докторов. Доктора дали лекарства и велели ходить каждый день по 2 часа на природе. И вот ходит он однажды свои положенные 2 часа и все думает о своем горе, что нет охоты к еде. И подошел к нему нищий. «Подай, — говорит, — Христа ради бедному человеку». Богач все о своем горе думает, что ему есть не хочется, и не слушает нищего. «Пожалей, барин, целый день не ел». Услыхал богач про еду, остановился. «Что же? Есть хочется. Как не хотеть, барин? Страсть как хочется». «То-то счастливый человек», — подумал богач и позавидовал бедняку.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: негоша голова.
1: Раз во похмелье черти пришли, и чуть было душу и не унесли. Суют меня в петлю волосатой рукой, чуть не повесили, ой-ой-ой. Спрыгну с моста во зиму и утону, с больною головою пойду я ко дну, чтоб рассчитаться и жизнью такой, и со своей больною головой. Бог!

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 2 августа. Как приобретать мудрость? Если вы обратитесь, покаетесь и услышите мое обличение, я, мудрость, и залью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Притчи 1.23. Расширенный перевод Библии. Нам всем необходимо молиться и следовать Божьим указаниям и наставлениям. Послушание – это не то, что мы делаем время от времени. Послушание должно стать нашим образом жизни. Существует разница между теми, кто хочет повиноваться Богу постоянно, и теми, кто готов проявить послушание только чтобы выбраться из проблем. Бог, безусловно, помогает людям найти выход из трудной ситуации, но Он дарит свои щедрые благословения лишь тем, кто целиком посвящает ему свою жизнь и проявляет послушание каждый день. Единственный путь к подлинному миру – это послушание Богу. Часто люди слушаются Бога в серьезных вопросах, но при этом не понимают, что послушание в мелочах также влияет на те планы, которые Он хочет осуществить в их жизни. В Библии ясно сказано, что если мы не верны в малом, нам не доверят что-то большее. Смотрите Евангелие от Луки 19.17. Бог не возложит на наши плечи серьезную ответственность, если мы не проявляем послушание в мелочах. Я настоятельно советую вам слушаться Бога даже в самых незначительных вопросах. Брат Лоренс, монах, живший в XVI веке, был известен тем, что всегда находился в Божьем присутствии. Он говорил, что с удовольствием поднимет с земли соломинку, если это угодно Богу. В сегодняшнем стихе Бог говорит, что возвестит нам свои слова, если мы выслушаем Его обличение. Если мы будем следовать за Ним и охотно исполнять любые мелочи, о которых Он попросит, Он откроет нам свою мудрость, и мы получим такие чудесные откровения, о которых и не мечтали. Божье слово на сегодня. Если вы верны в малом, Бог поручит вам что-то серьезное. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
3: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

бодрствуй духом и крепись. Открывай, что есть на сердце пред Отцом своим небесным.

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 2 августа, и наша тема сегодня — «Дары благодати». Место Писания — 1 послание Петра, 4 глава, 10 стих. Я люблю этот стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил». Слово «дар» — греческое слово «харизма», которое происходит от слова «харис». «Харис» — «благодать». Фактически, это слово описывает сверхъестественное прикосновение богов. Во множественном числе, потому что изначально это слово было языческим. И когда кто-то из язычников получал харис, прикосновение богов, это наделяло их способностью отличаться от других. Они вели себя по-другому, поступали по-другому.

0: Богу. Они даже обладали сверхъестественными способностями, потому что получали харис, благодать от богов. Именно в таком значении это слово использовали в Новом Завете с той лишь разницей, что к нам прикоснулся харис, реальный Бог. Когда Бог касается, Он наделяет нас харизмой. Эта благодать дает способности. И в этом стихе написано, что когда мы получаем харизму, дар благодати, на нас ложится ответственность служить друг другу. Что ж, настало время вам определить свою харизму, данный благодатью дар, который Бог поместил в вашу жизнь, и начать использовать его для служения людям. Подумайте об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Театральное служение церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Доброе духовное. Секрет благополучия. Дорогой мой, я молюсь, чтобы все у тебя было благополучно и чтобы ты был здоров так же, как и благополучна твоя душа. Третье послание Иоанна, 1 глава, 2 стих, новый русский перевод. В начале 2000-х книжные магазины были завалены множеством книг о том, как стать благополучным и добиться успеха. Через некоторое время книги на подобную тему, но уже с христианскими принципами, стали появляться и в христианских книжных магазинах. Люди постоянно ищут секрет благополучия и порой тратят на эти поиски всю жизнь. К сожалению, за поисками этого секрета люди могут потерять благополучие собственной души. Человек может иметь финансовые запасы и при этом жить без мира в сердце и без мира с Богом. По человеческим меркам благополучие связано с богатством и комфортной жизнью. По Божьим стандартам благополучие в первую очередь связано с положением твоей души перед Богом. Именно поэтому апостол Иоанн в своем письме Гаю радуется тому, что тот живет в соответствии с истиной. В этом и заключается главный секрет настоящего благополучия. Твоя душа должна занимать правильное положение перед Богом, иметь мир от Него и быть наполненной истиной. Следи за ее состоянием внимательнее, чем за состоянием своего банковского счета. Когда душа благополучна, человек уже обладает тем, чего невозможно купить за деньги. Молитва на сегодня. Господь, помоги мне заботиться о благополучии своей души. Научи меня жить в соответствии с истиной и беречь отношения с Тобой. Наполняй меня своим словом и помоги мне ценить духовное благополучие выше земного успеха. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Ну и сколько они тебе за это заплатили?
1: Чего?
0: Ой, только не надо мне тут строить из себя. Вы все прекрасно понимаете.
1: Простите, я вас чем-то обидел?
0: Ой, кажется, я опозналась. Извините, пожалуйста, я подумала, что вы...
1: Что я что?
0: Ну, понимаете, вы очень похожи на одного чела... Господи, как же вы похожи! И я вот подумала, что Гарик и Коля все это подстроили.
1: Что подстроили-то?
0: Хотя откуда им знать, как вы выглядите?
1: Да что подстроили-то?
0: Понимаете, Гарик и Коля — мои друзья. Ну, в общем, мы только что в автобусе разговаривали о Боге.
1: О Боге?
0: Ну, мои друзья, они... Это, ну... Христиане, понимаете? И я сказала, что если бы Бог на самом деле существовал, он бы явил нам себя более явно. Потом я выхожу, и тут вы стоите.
1: Если хотите, я могу пройтись пешком до следующей остановки.
0: Нет-нет, что вы?
1: А что вы на меня так смотрите?
0: Просто вы очень похожи на...
1: На кого?
0: На...
1: Ну?
0: Нет, вы не поймете меня.
1: Ну, рожайте.
0: Понимаете, Гарик и Коля сказали, что тому, кто искренне хочет познать истину, Бог явит себя.
1: Правильно, это так?
0: Вы что, тоже христианин?
1: Да. Так на кого я, по-вашему, похож?
0: А?
1: Ну, вы сказали, что я на кого-то похож.
0: А, да. Только не подумайте, что я совсем того. Понимаете, иногда мне снятся ангелы.
1: Так.
0: И они все выглядят одинаково.
1: Угу.
0: И они все выглядят вот в точь-точь, как вы.
1: Так, с вами все ясно.
0: Вот я и подумала сначала, что, возможно, это Гарик и Коля что-то задумали. Но откуда им знать, как ангелы выглядят в моих снах?
1: А что, если я скажу вам, что я на самом деле ангел? Тогда вы поверите в Бога?
0: Вы ангел? Ну даете. Вы просто-напросто человек, который очень похож на мое представление об ангелах. Это ничего не доказывает.
1: Так какое вам доказательство нужно?
0: Ну, как я...

0: Я уже говорила Гарику и Коле. Вот если бы я увидела в небе большой светящийся крест...
1: Что-то вроде этого.
2: Смотрите, смотрите! Крест в небе! Удивительно, какое совпадение! Крест появился сразу после того, как мы о нем заговорили.
1: Действительно, какое совпадение?
2: Как же он там появился? Должно же быть какое-то объяснение. Может, это какое-то отражение? Может, это какой-то космический газ? А может, это два реактивных самолета так пролетели навстречу друг другу? Вы что думаете, а?
1: Так значит, вы не воспринимаете это как доказательство существования Бога?
2: Ну, знаете, всему должно быть естественное объяснение.
1: Но вы-то только что говорили, что если Бог покажет большой светящийся крест на небе, вы поверите в него.
2: Ну... Вот если бы он показал мне знамение, которое я не смогла бы объяснить разумом...
1: Что-то вроде этого.
2: Смотрите, смотрите! Мое имя! Смотрите, мое имя высветилось на небе!
1: Ну, что теперь скажете?
2: Эх, как же это похоже на Гарика и Колю. Уверена, это они все подстроили. Хотя ума не приложу, как у них это получилось.
1: Ну, а если они скажут, что не имеют к этому никакого отношения?
2: Так я им бы поверила. Кто еще мог это сделать?
1: Может быть, тот, кто послал в мир своего сына, чтобы спасти людей?
2: Ну вот, теперь вы говорите, как они. Это ведь они вас наняли, так?
1: Никто меня не нанимал.
2: Да ладно вам врать! Передайте им, что их шутка удалась. Они правы.
1: Правы? В чем правы?
0: В том, что кто просто не хочет верить, тому никакие доказательства и знамения не помогут. Такой человек для всего найдет объяснение. Хорошо, что я хоть не на деньги поспорила. Вам-то они сколько заплатили? Эй! Вы где? Ау! Странно, как сквозь землю провалился.
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея на
4: призвук. Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами. Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 4. О преобразовательном изменении Израильского царства и священства и о пророчествах, изреченных матерью Самуила Анною, представлявшую собой лицо церкви. Итак, история града Божия, достигнув времени царей, дала прообраз в том, что по отвержении Саула Давид первый принял царство так, что потом долгое время в земном Иерусалиме преемственно царствовали его потомки. Совершившимся на деле событием она обозначила и предвозвестила относительно перемены вещей в будущем, такое, чего нельзя обойти молчанием, а именно то, что касается двух заветов, Ветхого и Нового. Священство и царство в этой смене заветов заменилось священником и в то же время царем, новым и вечным, который есть Христос. Ибо и Самуил, заступивший в своем служении Богу на место отвергнутого священника Илия, отправлявший в одно и то же время обязанности священника и судьи, и Давид, по отвержении Саула, утвердившийся на царстве, служили образом того, о чем я говорю. И сама мать Самуила, бывшая сперва бесплодная, а потом родившая, пророчествует именно об этом, когда в восторге изливает Богу свою благодарность, посвящая ему этого рожденного ею и отнятого от груди отрока с тем же благочестием, с каким и спросила его. Она говорит: «Возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него возвышены. Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою. Исполненные хлеба лишишися, и алчущие пришелствовавши землю. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную, дая и молитву молящемуся, и благослови лета праведного, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним, Господь свят. Да не хвалится мудрый мудростью своею, и да не хвалится сильный силою своею, и да не хвалится богатый богатством своим. Но желающий хвалиться, да хвалится тем, еже разумейте и знайте Господа, и творите суд и правду посреди земли. Господь взыди на небеса и возгреме, то и судит концем земли, праведен сый, и даст крепость царям нашим, и вознесет рог Христа своего. Первая книга Царств, глава 2, стихи с 1 по 10. Неужели же это просто слова женщины, выражающие благодарность за рождение сына? Неужели ум человеческий до такой степени отвращается от света истины, чтобы не понять, что высказанное превосходит умственные возможности той женщины, которая это высказала? Далее, тот, на кого производят надлежащее впечатление сами события, которые уже начали исполняться в этом земном странствовании, разве не заметит, не усмотрит, не осознает, что устами этой женщины, само имя которой Анна, что в переводе значит «благодать», говорит это в пророческом духе сама христианская вера, сам град Божий, царем и основателем которого есть Христос, сама, наконец, благодать Божия, которой гордые лишаются и потому падают, а смиренные исполняются и потому восстают, о чем, собственно, и говорится в этом пророчестве. Возможно, кто-нибудь возразит, что женщина ничего не предсказывала, а только восторженно благодарила Бога за сына, которого и спросила молитвой. Но в таком случае, что хотела она сказать словами «Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою. Исполни не хлеба, лишишися, и алчущий, пришелствовавши землю. Даже бесплодная рождает семь раз, а многочадная изнемогает». Разве она родила семь раз, хотя и перестала быть неплодную? Она родила только одного сына, когда говорила это, да и после не родила семи или шести, но всего трех мальчиков, считая и Самуила, и двух девочек. Потом, когда у того народа не было еще никакого царя, почему она говорит в заключении «И даст крепость царям нашим, и вознесет рог Христа своего». Откуда взяла она это, если не пророчествовала? И так провозглашает Церковь Христова, град Царя Великого, исполненная благодати, обилующая потомством. Провозглашает то, что задолго прежде было предвозвещено о ней устами этой благочестивой матери. «Возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем». Поистине возрадовалось сердце, поистине вознесся рог, потому что возрадовалось и вознесся не в ней самой, а в Господе Боге ее. «Широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо и в лихую годину Слово Божие не молчит. Я радуюсь о спасении Твоем. То был Христос Иисус, о Котором, как читаем в Евангелии, старец Симеон, увидев еще младенцем, говорит: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по Слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое». Евангелие от Луки, глава 2, стихи 29 и 30. Итак, Церковь провозглашает: «Радуюсь о спасении Твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш». «Нет столь святого, как Господь, ибо никто не бывает свят иначе, чем через Него». Далее следует: «Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него возвышены». Он знает нас и знает с той стороны, с какой никто не знает, потому что кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Послание к Галатам, глава 6, стих 3. Это говорится противникам града Божия, принадлежащим к Вавилону, предубежденным относительно своей силы, хвалящимся собою, а не о Господе. К числу их принадлежат и плотские израильтяне, земнородные граждане земного Иерусалима, которые, как говорит апостол, не разумея праведности Божией, то есть праведности, даваемой человеку Богом, который один праведный и оправдывающий, и усиливаясь поставить собственную праведность, то есть как бы самими для себя изобретенную, а не от него полученную, не покорились праведности Божией. Послание к Римлянам, глава 10, стих 3. Потому что горды и думают, что можно, творя свою, а не Божию волю, угодить Богу, который есть Бог ведения, а потому и судья совести, видящий в ней мысли человеческие, что они суетны. Псалом 93, стих 11. Если они мысли человеческие, а не от Него. Дела, говорит, у Него возвышены. Какие разуметь в этом случае дела, как не те, чтобы гордые падали, а смиренные восставали? Эти начинания она излагает подробно, говоря: «Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою». преломился луг, то есть усилия тех, которые представляются самим себе такими могущественными, что без дара и помощи Божией одними человеческими силами надмеваются исполнить божественные заповеди. И припоясываются силою те, которые в глубине души своей взывают: «Помилуй меня, Господи, ибо я немощен» — Псалом 6, стих 3. «Исполненни хлеба, — говорит, — лишишися, минорати сунд, — умолились, и алчущий пришелствовавши землю» — Первая книга царств, глава 2, стих 5. Кого разуметь под исполненными хлеба, как не тех же самых якобы могущественных, то есть израильтян, которым было вверено Слово Божие, послание к римлянам, глава 3, стих 2. Да, в этом народе дети-рабыни умолились, хотя слово это и не вполне латинское, но им хорошо выражено то, что они из старших вроде сделались меньшими, потому что и в самих этих хлебах, то есть в божественных словах, которые в свое время из всех народов приняли одни израильтяне, они ощущают вкус только земного. А народы, которым закон тот не был дан, эти народы, после того, как ознакомились с этими словами через Новый Завет, сильно алкая, прошли мимо земли, потому что ощущают в них вкус не земного, а небесного. И как бы на вопрос, почему так сделалось, говорит: «Даже бесплодное рождает 7 раз, а многочадное изнемогает» — стих 5. Сущность предсказываемого здесь ясна тем, кто знает, что числом 7 обозначается полнота всей вообще церкви. Поэтому и апостол Иоанн пишет к 7 церквям, Откровение, глава 1, стих 4, показывая этим, что пишет к полноте одной. И в притчах Соломоновых, заранее прообразуя это, сказано: «Премудрость, создай себе дом и утверди столпов 7». Книга притчей Соломона, глава 9, стих 1.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Свобода от рабства греха принимается верой. Вера означает делать что-то по поводу того, что вы знаете. Знания без действий не имеют значения. Сыны Израилевы получили хорошее слово, что Бог дает им землю Ханаана. Но эта информация не имела бы никакого значения для них, если бы они остались рабами в Египте. Библия говорит: «Верой оставил он Египет, верой перешли они Черное море». Израильтяне не шли маршем границы с надеждой, что, пустив стрелы, армия врага будет убита. Земля была их, но им надо было овладеть ею, убивая солдат один за другим. Какое это имеет отношение к завоеванию победы над грехом? Огромное. Христос освободил от рабства греха, заявив об освобождении от его господства. Но вам надо поверить в это и предпринимать действия. Недостаточно сказать: «Да, я верю, что Христос простил грех. Я верю, Он есть Господь. Я знаю, что Он может разрушить власть греха в моей жизни». В разуме вы соглашаетесь с тем, что слышали, но вера больше, чем это. Вера значит выйти вперед с обещанием свободы и действовать. Верующие преодолевают злую силу этого мира верой. Только одно – истинная вера может помочь противостоять силе искушений. Самообладание возможно только когда верой принимается истина об освобождении. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Заповеди Его не тяжки, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир – вера наша. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимым. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.
2: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: настало.
1: 24 часа в сутки. С вами радио «Филигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 32. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в род и род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства. Исполина не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения, не избавит великую силу своею. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа. Он – помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали». Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Глава 4. Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Итак, непокорный не покорен ни человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и Трубы Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем, и так утешайте друг друга сими словами.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 17. Пророчество о Дамаске. «Вот Дамаск исключается из числа городов и будет грудой развален. Города Араерские будут покинуты, останутся для стад, которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их. Не станет твердыни Ефремовой и царства Дамасского с остальной Сирией. С ними будет то же, что со славой сынов Израиля, говорит Господь Саваоф. И будет в тот день умолиться слава Якова, и тучное тело его сделается тощим. То же будет, что по собрании хлеба жнецом, когда рука его пожнет колостья, и когда соберут колостья в долине Рефаимской». И останется у него, как бывает при обивании маслин, 2-3 ягоды на самой вершине или 4-5 на плодоносных ветвях, говорит Господь, Бог Израилев. В тот день обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к святому Израилеву, и не взглянет на жертвенники, на дело рук своих, и не посмотрит на то, что сделали персты его, на кумиры Астарты и Ваала. В тот день укрепленные города его будут как развалины в лесах и на вершинах гор, оставленные пред сынами Израиля, и будет пусто. Ибо ты забыл Бога спасения твоего, и не вспоминал о скале прибежища твоего. Оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло, и чтобы посеянное тобою рано расцвело. Но в день собирания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая. Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море, рев племен, они ревут, как ревут сильные воды, ревут народы, как ревут сильные воды, но он погрозил им, и они далеко побежали, и были гонимы, как прах по горам от ветра, и как пыль от вихря. Вечер, и вот ужас, и прежде утра уже нет его. Такова участь грабителей наших, жребий разорителей наших. Глава 18. Горе земле, осеняющий крыльями по ту сторону рек Ефиопских, посылающий послов по морю и в папировых судах по водам. Идите, быстрые послы, к народу крепкому и бодрому, к народу страшному от начала и до ныне, к народу рослому и все попирающему, которого землю разрезывают реки. Все вы, населяющие вселенную и живущую на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горах и когда загремит труба, слушайте». «Ибо так Господь сказал мне, я спокойно смотрю из жилища моего, как светлая теплота после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя. Ибо прежде собирания винограда, когда он отцветет и гроз начнет созревать, он отрежет ножом ветви и отнимет, и отрубит отрасли, и оставит все хищным птицам на горах и зверям полевым, и птицы будут проводить там лето, а все звери полевые будут зимовать там». В то время будет принесен дар Господу Саваофу от народа крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и до ныне, от народа рослого и все попирающего, которого землю разрезывают реки, к месту имени Господа Саваофа на гору Сион.

0: Радио «Пилигрим».
1: Друзья, благословений вам! С вами Радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Верить хочу, как Павел, петь, как Давид. Хочу хвалой, как сила, стены у тюрьмы разбить. И, проходя сквозь пламя, не опалит меня, ведь как седра.

как Иисус всем сердцем, хочу любить, прощать, дарить надежду, жить и время не терять. Я всей душою превознесу и буду славить

0: Где я?
1: Добро пожаловать домой.
0: А? Кто вы? Часть моего сна?
1: Это не сон, Анастасия.
0: Откуда вам известно мое имя?
1: Меня послали встретить тебя.
0: Встретить? А где я?
1: Мне сказали, что ты знала, что после смерти будешь на небесах.
0: Так я на небесах? Ай, так вот оно что.
1: Что?

0: Вот почему я такая молодая.
1: Конечно, здесь все в расцвете сил. Я думал, ты знала об этом.
0: Подумать только. Значит, я умерла сразу после того, как уснула в доме для престарелых.
1: Да, именно поэтому ты приняла все это за сон.
0: Скажите, а кто-нибудь из моих родственников здесь?
1: А, к сожалению...
0: Я так и думала. В моей семье всегда насмехались над верующими.
1: Я хотел сказать, к сожалению, здесь находится только один член твоей семьи.
0: Один? Кто же это? А я что-то не припомню.
1: Это твоя дочь.
0: Это что, злая шутка? Я никогда не была замужем. У меня никогда не было О, Боже.
1: Пойдем, я познакомлю тебя с ней.
0: Нет, что вы?
1: Как? Разве ты не хочешь увидеть свою дочь?
0: Послушайте, я ведь раскаялась. Зачем вы снова терзаете меня?
1: Я не терзаю тебя, Анастасия. Просто Кристина хочет увидеть свою маму.
0: Откуда вы знаете? Нет, умоляю вас, я не могу. Я все эти годы пыталась забыть о ней. Зачем вы мучаете меня?
2: Мама?
0: Неудачная шутка. Кто эта девушка?
1: Это Кристина.
0: Откуда вы знаете, как я хотела назвать моего ребенка?
2: Я всегда знала, как ты назовешь меня мамой.
0: Вы все сумасшедшие! Никакой это не рай! Оставьте! Оставьте меня!
2: Если ты не хочешь видеть меня, мама, я пойду.
0: Кристина?
2: Мама!
0: Кристина!
2: Мама!
0: Ты что, правда она, да? Какая ты красавица!
2: Правда, мама? Ты считаешь, что я красивая?
0: Я хочу вернуться.
2: Куда?
0: На землю. Я хочу сказать им, что они убивают людей.
1: Ты не можешь вернуться.
0: Позволь мне хотя бы сказать им, что они могут встретить своих детей здесь, если покаются и уверуют во Христа.
1: Пойдем. Ты должна встретиться с Господом.
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».

И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов, а на ваши вопросы отвечает Алексей Коломиец, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, нам прислали такой вопрос, я хочу его зачитать. «Недавно у нас умер папа. Он был христианином, и мы знаем, что он спасен. Но нам непонятно, где он находится сейчас, если новое небо и новая земля будут созданы для спасенных в конце времен».
1: Этот вопрос касается очень важной темы, темы эсхатологии или же событий, связанных с последним временем, событий, связанных с вечностью, которые реальны для каждого из нас. Каждому из нас однажды придется оставить эту землю, это значит встретиться с вечностью. И вопрос, где мы будем, далеко не праздный вопрос, и поэтому очень хорошо, что его задают. Библия достаточно много говорит об этом. Действительно, как было упомянуто, уже есть определенная точка в описании событий последнего времени, которая будет связана с новым небом и с новой землей. То есть, когда будет подведена черта всем событиям в известной нам Вселенной, и когда будет обновленная Вселенная, в которой мы будем наследовать вместе со Христом и с Богом. Тем не менее, до того у нас есть достаточно много свидетельств, говорящих о том, что все спасенные люди находятся с Иисусом Христом. По порядку, несколько таких мест, которые помогают нам это увидеть. Во-первых, когда Иисус висел на кресте, известно, что рядом с ним было два разбойника. Один разбойник, он злословил Иисуса Христа, а второй, наоборот, покаялся. Он признавал себя грешным, он признавал Иисуса Божьим Сыном. И он попросил его о том, что он вспомнил о нем. И Христос тогда говорит: «Ныне же будешь со мною в раю». То есть Иисус говорит о том, что вот этот человек, который получил спасение за несколько часов до своей смерти, после того, когда он умрет, он будет в раю, то есть в месте блаженства, вместе с Иисусом Христом. Это очень важный фактор, который нам нужно понимать, что не объясняя деталей, что из себя представляет это положение, Христос говорит о том, что этот человек не будет спать просто, как некоторые считают, этот человек не будет в каком-то другом месте, он будет в месте Божьего присутствия. Второе место, которое помогает нам это понять, мы видим в послании к евреям, 12 глава. Здесь сказано следующее: «Но вы приступили к горе Сиону», то есть сказано о верующих, которые имеют дело со спасением, «вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и к церкви первенцев, написанных на небесах, и суди всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». То есть речь идет о том, что каждый человек, который получает свое спасение, он имеет дело с вот этим сонмом святых. И здесь перечислено, здесь агнец, здесь тьмы ангелов, здесь судья всех Бог, и здесь духи праведников. Заметьте, сказано о духах праведников. То есть речь идет о каком-то промежуточном состоянии, в котором будут находиться спасенные, которые находятся вот в этом небесном Иерусалиме, находятся в этом месте вместе с тьмами ангелов, то есть с огромным количеством ангелов. Не так много об этом сказано в периоде, что он этот период из себя представляет, но книга «Откровение» помогает нам как бы немножечко заглянуть туда и увидеть, что же будет там, или что же происходит там уже сейчас. В книге Откровения в самом конце сказано о подведении итогов всего и сказано о том, что Великий Белый Престол, он является точкой разделения, когда уже финальная, окончательная судьба определена погибшим и спасенным, и вот там речь идет о новом Иерусалиме, о новом небе, новой земле и так далее. Но до этих последних глав, до 20, 21 и 22 глав, мы читаем в 4 и 5 главах, мы читаем, как уже тогда на небесах, еще до великой скорби, которая представляется нам здесь с 6 главы, где описание всех этих скорбей, которые, или бедствий, которые будут на земле, мы читаем следующее, что вот там собраны люди, о которых сказано следующее, 9 стих, и поют, это 5 глава, и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил их Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и садил их царями и священниками Богу нашему, и они будут царствовать на земле. И видел я и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, и всякое создание, находящееся на небе, на земле, и под землей, и на море, и говоря, и все, что в них слышал я, говорила сидящему на престоле, и Агнцу, благословение, честь, и слава, и держава во веки веков». То есть речь идет о большой группе людей, которые уже, мы видим, собраны на небесах, и которые поклоняются Богу и поклоняются Агнцу.

0: послании Фессалоникийцам, в 17 стихе 4 главы, здесь сказано: «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, восхищены будем на небесах, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Да, а до этого 16 стих сказано: «Потому что сам Господь при возвещении, при голосе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». То есть речь идет о том, что вот это состояние, в котором духи спасенных присутствуют вот там в Божьем торжестве Божьей славы, они потом воссоединятся с телом, с телами. И в прославленном теле духи спасенных вместе или люди спасенные, когда их дух соединится уже с телом, они будут пребывать в торжестве вечной славы в Новом Иерусалиме. Вот примерно такой порядок мы видим представлен нам в Священном Писании.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если у вас есть желание больше узнать о том, что говорит Библия, вы можете посетить наш сайт slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
0: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: «Буду слушать хорошо, не буду плохо».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Илларион Алфеев после патриаршего указа о продолжении его служения, в России опубликовал видео, в котором объясняет, почему о некоторых вещах не стоит рассказывать другим людям и почему свои грехи и проблемы стоит доверять священнику, а не психологу. Что это за вещи, о которых никогда никому не следует рассказывать? Первая – это твоя личная жизнь. Вторая вещь – это грехи других людей. Всегда лучше напрямую говорить с тем человеком, чьим поведением или чьими делами мы недовольны, чем просто разглашать о его поведении третьим лицам, особенно если мы заранее знаем, что это не принесет никакой пользы, сказал митрополит Илларион в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале, подчеркнув, что отнюдь не призывает к пассивности перед злом. Третье, о чем не нужно рассказывать всем и каждому, продолжил иерарх, это собственные грехи, серьезные переживания, проблемы, отметив, что это не касается общения со священником, который связан тайной исповеди. Обращение к оккультным услугам для карьерного роста или поиска новой работы не поможет в этом и даже может нанести духовный вред человеку, ведь предполагает общение с инфернальным миром, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. В большинстве случаев оккультные услуги – это спекуляция на тяге человека к разрешению практических проблем магическим образом, то есть вас обманывают. Если же вам оказывают некую мистическую услугу, которая предполагает общение с миром невидимым, духовным, то это тем более рискованно, потому что от этого, несомненно, будет духовный вред, сказал протоиерей. Десятки христианских служений и поместных церквей по всей Европе объединились в июле для проведения масштабной евангелизационной кампании под названием «The Million Month» – «Месяц миллиона». Ее главная цель – в течение июля лично рассказать Евангелие 1 миллиону жителей Европы, сообщает «Кроссволк». В акции принимают участие тысячи добровольцев, которые ежедневно выходят на улицы городов, чтобы общаться с прохожими и рассказывать им о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Кампания проходит как в крупнейших европейских столицах, так и в небольших городах. Среди участников – Париж, Лондон, Берлин, Мадрид, Рейкьявик, Клуж, Напока и многие другие населенные пункты. Для благовестия волонтеры объединяются в небольшие команды по 2-3 человека. Они проводят личные беседы с людьми прямо на улицах, отвечают на вопросы о христианской вере и предлагают помолиться вместе. Американский исследователь Натанаэль Исраэль, доктор философии, представил новую книгу, в которой утверждает, что смог математически показать соответствие между научными данными и библейским рассказом о сотворении мира, сообщает Christian News. Книга получила название «Boldest Scientific Formula of God of Creation» – «Самая смелая научная формула Бога и творения». По словам автора, многолетнее изучение научных исследований о происхождении Вселенной привело его к выводу, что между современной наукой и первой главой книги «Бытия» существует математическая связь. Исследователь утверждает, что разработанная им простая формула позволяет объяснять происхождение Вселенной и служит научным доказательством существования Бога. По его словам, формула также показывает, что Земля была сформирована за 2,82 дня, Луна – за 3,32 дня, а Солнце – за 3,69 дня. Эти выводы являются частью авторской теории и пока не получили признания в научном сообществе. С 4 по 8 августа в Перми состоится Всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 3 августа. Бог хочет многому вас научить. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Евангелие от Иоанна, 21:25. Бог готов многое открыть своим детям, и если мы хотим всегда слышать Его голос, мы должны проявлять послушание всякий раз, когда Он обращается к нам. И если мы слышим и сразу же исполняем Божьи указания, мы становимся более восприимчивыми к словам и желаниям Бога. У нас есть возможность быть усердными учениками всю жизнь. Я готова учиться чему-то каждый день. Наше следование за Богом – это путешествие длиною в жизнь. Для того, чтобы оно не было чересчур утомительным, мы должны научиться слышать Бога и быть ведомыми Святым Духом. Дух Святой хочет научить вас чему-то сегодня, завтра и готов учить каждый день. Не читайте Библию только для того, чтобы исполнить некую обязанность. Открывайте ее с радостью, чтобы узнать что-то новое. Дух Святой является нашим учителем. Я уверена, что Он готовит что-то особенное для нас каждый день, если мы открыты и хотим слушать. Говорите Богу от всего сердца. «Боже, я хочу узнавать Тебя, Твои пути все лучше и лучше, и с радостью подчиняться Тебе». Божье слово на сегодня. Вы постоянно чему-то учитесь и растете духовно. Взгляните, как далеко вы продвинулись и как много вам еще предстоит пройти. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

0: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.

0: всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на него. Бойтесь Господа, святые его, ибо нет скудости у боящихся его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей Он избавит их. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет.
1: Глава 5. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте же в мире между собою. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Смотрите, чтобы кто кому не воздал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, всего испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Братья, молитесь о нас. Приветствуйте всех братьев лобзанием святым. Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь.
2: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 19. Пророчество о Египте. Вот Господь «Восседет на облаке легком и грядет в Египет, и потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем. Я вооружу египтян против египтян, и будут сражаться брат против брата и друг против друга, город с городом, царство с царством. И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам, и к чародеям, и к вызывающим мертвых, и к гадателям. И предам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Господь Саваоф. И истощатся воды в море, и река иссякнет и высохнет, и оскудеют реки, и каналы египетские обмелеют и высохнут, камыш и тростник завянут». Поля при реке, по берегам реки, и все, посеянное при реке, засохнет, развеется и исчезнет.

исчезнет. И восплачут рыбаки, и возрыдают все, бросающие уду в реку, и ставящие сети в воде, впадут в уныние. И будут в смущении обрабатывающие лен и ткачи белых полотен. И будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духи. Так обезумели князья цианские. Совет мудрых советников фараоновых стал бессмысленным. Как скажете вы фараону: «Я сын мудрецов, сын царей древних». Где они? Где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе, пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте. Обезумели князья цианские, обманулись князья мемфисские и совратили Египет с пути главы племен его. Господь послал в него дух опьянения, и они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость. В тот день египтяне будут подобны женщинам, и вострепещут, и убоятся движения руки Господа Саваофа, которую он поднимет на них. Земля Иудина сделается ужасом для Египта. Кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Саваофа, которое он постановил о нем. В тот день 5 городов в земле египетской будут говорить языком ханаанским и клясться Господом Саваофом. Один назовется городом Солнца. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской и памятник Господу у пределов ее. И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, потому что они воззовут Господу по причине притеснителей, и он пошлет им спасителя и заступника и избавит их. И Господь явит себя в Египте, и египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу и исполнят. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и он услышит их и исцелит их. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет проходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию, и египтяне вместе с ассириянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: «Благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих, ассирияне, и наследие мое, Израиль». Глава 20. В год, когда Тартан пришел к Азоту, быв послан от Саргона, царя ассирийского, и воевал против Азота, и взял его, в то самое время Господь сказал Исаии, сыну Амосову, так: «Пойди и сними вретище с чрез твоих, и сбрось сандалии твои с ног твоих». Он так и сделал, ходил ногой и босой. И сказал Господь: «Как раб мой Исаия ходил ногой и босой 3 года в указании предназнаменования о Египте и Эфиопии, так поведет царь ассирийский пленников из Египта и переселенцев из Эфиопии, молодых и старых, нагими и босыми, с обнаженными чреслами в посрамление Египту. Тогда ужаснутся и устыдятся из-за Эфиопии надежды своей и из-за Египта, которым хвалились, и скажут в тот день жители этой страны: вот каковы те, на которых мы надеялись и к которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя ассирийского. И как спаслись бы мы?»

Много разных дорог, много разных путей. Выбрать так нелегко, слушай сердце и верь. Только мы не всегда видим знаки судьбы, а они ведь для нас так важны. Мы хотим все успеть, мы торопимся жить. В пальцах снова дрожит путеводная нить. Я такой же, как все, я надеждой дышу. И глаза закрывая, у неба прошу.

оправдываться не станут.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Как много в нашей жизни ситуаций, где нужна вера. Вера нужна везде, скажете вы, и будете правы. Но вот что отмечает нам Писание и активно демонстрирует жизнь. Что есть ситуации, где вера или ее отсутствие определяет, греховен или нет поступок человека. Есть грехи очевидные и понятные, выбитые на скрижалях откровения, прописанные в законе Божьем и обличаемые Евангелием. Но что делать, если дать оценку сразу невозможно? И тут мы начинаем идти путем веры. Один человек считает верным для себя наряжать новогоднюю елку. Другой видит в этом признак идолопоклонства. Один спокойно покупает лотерейные билеты, другой смотрит на это как на глупость минимум. Кто-то спокойно смотрит бокс по телевизору, а кто-то не позволит себе даже легкую комедию. Есть поступки, что лишают нас праведности перед Богом, а есть отсутствие веры и правильного знания, которое ведет нас в состояние преткновения и вины. Как понять, что является границей нашей личной веры? Она ведь может быть очень смелой и широкой. Вот если соблазняется твой ближний твоей верой, задуматься стоит сразу. Граница где-то рядом. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Вы слушаете
3: «Христианское радио».

Бог может исцелить тебя прямо сейчас. Просто помолись Ему. Радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, попадут ли в рай неверующие, прожившие добрую, хорошую жизнь?
1: Это один из сложных вопросов, вокруг которого постоянно возникают какие-то спекуляции, рассуждения, сомнения. И в действительности, если мы оцениваем жизнь людей относительно друг друга, то мы можем сравнивать одного человека с другим человеком, и можем видеть, что один был относительно добрее другого, или, может быть, намного добрее, может быть, он по сравнению со всеми остальными людьми, которые живут в данном периоде или в данном отрезке времени, он действительно выделяется своей особой какой-то добродетелью в тех или иных сферах своей жизни. Но когда мы говорим о вопросе спасения, мы имеем дело не с человеческой системой стандартов, а с системой, которая определена Богом. То есть были определенные причины, почему люди оказались в погибели. Когда мы читаем книгу «Бытие», и в ней мы видим историю восстания против Бога, историю, в которой первые люди избрали свой собственный путь, путь независимости от Бога. И этот путь в своем корне имел дух несогласия, дух противопоставления себя и своей системы жизни Богу и его системы ценностей. Это и есть корень человеческого греха. Человеческий грех прежде всего лежит в плоскости согласия или несогласия с Богом. Прежде всего в ключевом вопросе, кто управляет жизнью, в том числе и кто решает, что такое хорошо и что такое плохо. Изначально мы видим, что Бог, являясь Творцом всего, Он, естественно, является законодателем всего. И Он, естественно, является моральным стандартом, этическим стандартом. То есть Он, прежде всего, в своей сути и определяет, что есть добро и что есть зло. Проблема людей заключается не только в том, что они делают зло. Их проблема заключается в том, что они присвоили себе право самостоятельно определить, что есть добро и что есть зло. Более того, они настойчиво требуют о том, чтобы их право было признано другими. Мы это можем увидеть очень хорошо в человеческих взаимоотношениях между собой, когда люди друг с другом спорят о том, что же хорошо, когда дети... Они считают хорошим то, что их родители считают плохим. Когда одна страна считает хорошим или добрым то, что другая страна считает плохим. Когда группа людей, определенный класс людей, он настаивает на том, что это хорошо, и им противостоит другой класс людей, который говорит, нет, вот это хорошо. Все это говорит нам о том, что в человеке, в его корне, есть вот эта претензия на самостоятельное управление своей собственной жизнью и всем миром, и системой ценностей мира. Это и является ключевой причиной, по которой люди оказываются в аду, их восстание против Бога. Вот почему, когда дьявол соблазнял Еву, он сказал ей, что вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть претензия на самостоятельное определение без Бога, что есть добро и что зло, это и есть претензия на то, чтобы быть подобным Богу или быть Богом. Вот почему единственным средством, как избежать этой проблемы, является вера. А вера – это прежде всего согласие с Богом. Вера исходит из принятия Бога, его положения и фактического доверия ему. Именно по этой причине, когда Иисус пришел на землю, он много раз повторял это утверждение, подобное следующему. Посмотрите, Иоанна 3 глава 16 стих, наиболее известное место Священного Писания. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть без внутреннего сокрушения перед Богом, без признания Его права определять нашу жизнь, без примирения с Ним через Голгофскую жертву Иисуса Христа, без спасающей веры, вечная жизнь невозможна. Эта же мысль повторяется несколько раз. 18 стих он говорит, верующий в него не судится, а неверующий уже осужден. Почему? Потому что не уверовал во имя единородного Сына Божьего. Это же повторяется в 36 стихе. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вот почему в другом месте Иисус говорит, «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу», то есть никто не придет в рай, как только через Меня. То есть когда мы говорим о том, что тот или иной человек прожил хорошую жизнь, самый главный вопрос, он в этой своей хорошей жизни преклонился перед Богом, принял ли спасающую жертву Иисуса Христа, которая примирила его с Богом, принял ли он ее верою, или же он продолжает жить в духе утверждения своего собственного права на жизнь, утверждения своего собственного «я», который может проявляться в самых разных формах. У некоторых людей это проявляется в формах, радикально осуждаемых обществом, у некоторых людей это проявляется в формах, которые люди приветствуют, поднимают и считают очень даже большим добром. Но ключевой вопрос, насколько этот человек, конкретный человек, гармонизировал свою жизнь с Божьей жизнью через Голгофскую жертву Иисуса Христа.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, у вас есть возможность больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

Аллилуйя, Господь велик. Славим Тебя, Иисус, славим Тебя, Царь царей.

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Илларион Алфеев после патриаршего указа о продолжении его служения в России опубликовал видео, в котором объясняет, почему о некоторых вещах не стоит рассказывать другим людям и почему свои грехи и проблемы стоит доверять священнику, а не психологу. Что это за вещи, о которых никогда никому не следует рассказывать? Первая – это твоя личная жизнь. Вторая вещь – это грехи других людей. Всегда лучше напрямую говорить с тем человеком, чьим поведением или чьими делами мы недовольны, чем просто разглашать о его поведении третьим лицам, особенно если мы заранее знаем, что это не принесет никакой пользы, сказал митрополит Илларион в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале, подчеркнув, что отнюдь не призывает к пассивности перед злом. Третье, о чем не нужно рассказывать всем и каждому, продолжил иерарх, это собственные грехи, серьезные переживания, проблемы, отметив, что это не касается общения со священником, который связан тайной исповеди. Обращение к оккультным услугам для карьерного роста или поиска новой работы не поможет в этом и даже может нанести духовный вред человеку, ведь предполагает общение с инфернальным миром, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. В большинстве случаев оккультные услуги – это спекуляция на тяге человека к разрешению практических проблем магическим образом, то есть вас обманывают. Если же вам оказывают некую мистическую услугу, которая предполагает общение с миром невидимым, духовным, то это тем более рискованно, потому что от этого, несомненно, будет духовный вред, сказал протоиерей. Десятки христианских служений и поместных церквей по всей Европе объединились в июле для проведения масштабной евангелизационной кампании под названием «The Million Month» – «Месяц миллиона». Ее главная цель – в течение июля лично рассказать Евангелие 1 миллиону жителей Европы, сообщает «Кроссволк». В акции принимают участие тысячи добровольцев, которые ежедневно выходят на улицы городов, чтобы общаться с прохожими и рассказывать им о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Кампания проходит как в крупнейших европейских столицах, так и в небольших городах. Среди участников – Париж, Лондон, Берлин, Мадрид, Рейкьявик, Клуж, Напока и многие другие населенные пункты. Для благовестия волонтеры объединяются в небольшие команды по 2-3 человека. Они проводят личные беседы с людьми прямо на улицах, отвечают на вопросы о христианской вере и предлагают помолиться вместе. Американский исследователь Натанаэль Исраэль, доктор философии, представил новую книгу, в которой утверждает, что смог математически показать соответствие между научными данными и библейским рассказом о сотворении мира, сообщает Christian News. Книга получила название «Boldest Scientific Formula of God of Creation» – «Самая смелая научная формула Бога и творения». По словам автора, многолетнее изучение научных исследований о происхождении Вселенной привело его к выводу, что между современной наукой и первой главой книги «Бытия» существует математическая связь. Исследователь утверждает, что разработанная им простая формула позволяет объяснять происхождение Вселенной и служит научным доказательством существования Бога. По его словам, формула также показывает, что Земля была сформирована за 2,82 дня, Луна – за 3,32 дня, а Солнце – за 3,69 дня. Эти выводы являются частью авторской теории и пока не получили признания в научном сообществе. 4 по 8 августа в Перми состоится Всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Существует ли Бог? Атеист спросил мастера, существует ли Бог на самом деле? Если ты хочешь откровенного ответа, то я не смогу тебе его дать. Позже ученики спросили у мастера, почему он не ответил. На этот вопрос нельзя дать ответ, сказал мастер. Но вы же не атеист? Конечно, нет. Атеист совершает ошибку, отрицая то, что нельзя выразить словами. Теист, напротив, делает ошибку, утверждая то, что нельзя выразить словами.

Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. «Все, что только видит твой глаз, принадлежит мне», — сказал богатый хозяин батраку. «А небо тоже твое?» — спросил бедняк. Хозяин не удостоил его ответом. «Оно принадлежит мне», — счастливо улыбаясь, заявил батрак. В следующую ночь хозяину приснилось, что умер самый богатый человек в деревне. «Так это ж я!» – испуганно воскликнул богач и проснулся.

гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое». Автор Асав говорит здесь о двух категориях людей. Одна приближается к Богу, а другая удаляется от Него. Достоинство человека, который поставил целью своей жизни приближаться к Богу, это то, что Бог его никогда не покинет. Это, однако, не значит, что он не может упасть. Если он дитя Божие, то он обязательно встанет и дальше последует за своим Господом. Вот так можно проверить себя, если я действительно дитя Божие. В Библии сказано: «Ибо 7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». В другом месте сказано о приближающейся к Богу так: «Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку». А неправедный все больше и больше удаляет себя от Бога. Спрашивается, кто же этот человек, который говорит: «А мне благо приближаться к Богу»? И кто этот, который удаляет себя от Бога и отступает от Него? О последних сказано, что они гибнут и истреблены будут. Поэтому очень важно, уважаемые радиослушатели, чтобы мы точно поняли разницу между этими двумя категориями людей. Нас особенно интересует, конечно, как характеризует Библия, то есть Слово Божие, человека, приближающегося к Богу. В данном случае возьмем самого автора этого 72-го псалма. Асав описывает в этом псалме, как он прошел глубокие воды разного рода испытаний и искушений, говоря: «А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Первое, что следует сказать об Асафе, это то, что он был дитем Божьим, любил Бога и служил Ему. Но это не исключило его от искушения. Он, как каждый истинный христианин, подвергается атакам и искушениям дьявола. Апостол Петр обращается к верующим и говорит: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». А это как раз то, что многие верующие люди думают, что чем ближе человек к Богу, тем меньше искушений и испытания. А выходит как раз наоборот. Если человек действительно дитя Божие, то посылаемые ему искушения должны приблизить его к Богу. Вот почему тот же апостол Петр говорит: «О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Апостол Яков говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». И вот Асав, попав под влияние дьявольских искушений, в недоумение. Глядя на своих соседей, которые в Бога не верят, и что же он видит? «Эти безбожники благоденствуют», — говорит Асав. «Им нет страданий, крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергается ударам». И он приходит к такому заключению: «И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сём, умножают богатство, а о себе он говорит: а я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». И тут он признается: «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро?» Он пытается умом своим понять, почему нечестивым везет, а он, дитя Божие, должен страдать. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих», — говорит он. И дальше он говорит о том, как кипело сердце его и терзалась внутренность его, пытаясь понять и прийти к логичному заключению, почему это так. Почему эти противоречия в моей жизни? Да, он потерпел полную неудачу, стараясь найти разрешение.

0: отвращение этим мучительным и противоречивым мыслям. «Доколе, — говорит он, — доколе не вошел я во святилище Божие, то есть в Дом Божий, и не уразумел конца их». И что же в Доме Божьем способствовало тому, что он понял и ему стало так ясно? Дело в том, что за это время он пренебрегал Словом Божьим, руководился не Писанием, а тем, что он видел, глядя на нечестивых. И он кается, сознавая свой грех. Он увидел конец нечестивых, которым он позавидовал, что они находятся на скользких путях, и они внезапно придут в разорение, и конец их гибель. Это он узнал из Слова Божьего, которым он пренебрегал. Это те, которые удаляют себя от Бога и не хотят Его знать. Их ожидает внезапное истребление и вечная гибель. Такова участь всякого отступающего от Бога. А что дальше обнаружил Асав, когда он обратился к Слову Божьему и перестал своим умом искать разрешение своим проблемам? Он кается и говорит: «Тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою». Он смиряется перед Богом и признает свою ошибку, что он позволил себе позавидовать нечестивым, и он вновь переживает уверенность в своем спасении и говорит Господу: «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку». Бог допустил ему это испытание, чтобы через него он еще больше приблизился к нему. Господь ему стал еще дороже, и он понял, что когда ноги его почти не пошатнулись и едва не поскользнулись стопы его, то Бог все это время охранял его от падения, от полного падения, и держал его за правую руку. И он радостно восклицает: «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Бог – твердыня сердца моего и часть моя вовек. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Уважаемый радиослушатель, какой категории принадлежишь ты? Если ты не из тех, которые, как Асав, имеют одно желание – любить, следовать и приближаться к Богу, но наоборот, ты видишь в себе, что ты из тех, кто удаляется от Бога, то остановись сейчас и пойми, что удаляющегося от Бога ждет вечная гибель. Бог не желает гибели грешника. Его желание – спасти тебя. Обратись сейчас к Нему всем сердцем и скажи: «Господи, спаси меня». Приблизься к Нему, и Он приблизится к тебе. И ты узнаешь, что надеющиеся на Бога не постыдятся. Да даст тебе Господь свою милость сделать это сейчас.
1: Наша программа подошла к концу. Пишите, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».